0: sin importar la hora. Somos la frecuencia que te acompaña. Todo el mundo escucha 97.7 Kiss FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.